0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: поднялась выше третьего места и в «Националь».
1: Напоминает Е1. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4,5 тысячи детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек, из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Свердловский театр драмы открывает сезон премьерой спектакля «Леди Макбет нашего уезда». Постановку по мотивам очерка Николая Лескова первые зрители увидят 9-10 октября. Поставила спектакль Виктория Печерникова. Главная роль Катерины Измайловой досталась выпускнице Екатеринбургского театрального института Ирине Алексеевой. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: О погоде на радио СИ, спонсоры выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8,10.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
6: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 8 октября, 8 часов и 8 минут. В Екатеринбурге в центре плюс 7, сегодня днем до плюс 10. Как в Древнем Египте работники выказывали свое почтение и преданность фараону, узнаем минут через 10 на Радио Си. Еще мы поиграем в день рождения каждый день, это обязательно. А сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Приз у нас вкусный, обстановка располагающая, в общем-то, можно начинать. Сегодня разыграем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Но чтобы его получить, нужно всего-то навсего дозвониться на радио Си первым и рассказать, с кем вы хотите разделить приз. Допустим, кого-то угостить, поздравить, может быть, сделать приятный сюрприз. Ну, в общем, дозвонитесь на радио Си быстрее всех. Назовите своего адресата, с кем хотите разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
4: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Не оферта, предложение ограничено.
6: Болят колени? Таблетки уже не спасают? Эндопротезирование коленного сустава в клинике Нудельмана. На ноги с первого дня после операции. Только оригинальные эндопротезы, заботливый уход, уютный комфортный стационар. Запись на прием к ортопеду доктору Полику через сайт клиники. Московская, 19.
7: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
8: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, потребности уточняйте в магазинах.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
11: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июли». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Белинского от авиационной до Фурманова. На Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. В Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И на Суходольской Светлореченской от Лиственной до Соболева. Самые загруженные магистрали Ленина в обе стороны, Репина в обе стороны и Космонавтов в центр.
12: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
13: Срок действия акции до 30 октября этого года.
14: Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.18 в центре Екатеринбурга плюс 7. На радиосе проходит вкусная игра. На этой неделе во вкусной игре нужно всего-навсего дозвониться на радиосе быстрее всех и рассказать, с кем вы хотите разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радиосе 235-103.7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте. Как зовут вас?
1: Алексина.
0: Отлично, рассказывайте.
1: Давно задуман.
0: Уже давно?
1: Я хочу разделить с коллегами.
0: С коллегами? А почему именно с коллегами?
1: Ну, у нас тут юбилейное мероприятие просто.
0: Альбина, а почему не для себя?
1: Для себя много будет.
0: 3000 рублей? Ну, смотря что заказывать.
1: Да. Ну, вообще-то, как бы, у меня еще день рождения у дочери.
0: Ну, так вот, видите.
1: Второй вариант.
0: Можете и с дочкой поделиться, почему нет? Альбина, все в ваших руках, тем более, что вы дозвонились быстрее всех и получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас!
1: Спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру. 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно еще поиграем, но уже завтра. А буквально через 4 минуты на радио «Си» начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны, номер радио «Си» 235-103-7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.23 в Екатеринбурге, в центре плюс 7. И даже появляется над Екатеринбургом солнце, что не может не радовать. На Радио Си прямо сейчас начинается игра «День рождения каждый день». Еще один повод для радости, еще один повод устроить себе внеурочный праздник. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. И, дозвонившись первым, получите пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony». Можно будет послушать музыку Depeche Mode в необычном звучании для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 21 апреля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 21 апреля. Пробуйте, дозванивайтесь. 21 апреля в игре. Телефон радио ИСИ 235-103.7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
1: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: В Екатеринбурге 8.25. В центре города плюс 7. Сегодня днем до плюс 10. Порывистый ветер и еще возможен небольшой дождь. Радиусе с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
0: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» и НН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
7: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
8: Магазин «Соболь», мегаполис, третий этаж. Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
9: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
10: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.32 у нас проходит игра «День рождения каждый день». Сегодня в игре у нас 21 апреля. Телефон уже зазвонил. У нас уже есть звонок. Как зовут вас?
1: Стефания.
0: Стефания. Не часто нам дозваниваются Стефании, скажу я вам. Вы сейчас где?
1: Так и мы первый раз дозвонились.
0: Ну, надо чаще звонить, я к тому. Где вы пропадаете?
1: Мы слышали, что сегодня день рождения, и сразу же набрали. И как-то получилось.
0: Да, сегодня ваш день, видимо. Чем занимаетесь?
1: Едем в школу.
0: В школу? А вот скажите, Стефания, вот Стефания играет или мама все-таки ее?
1: Стефания.
0: У нас просто игры-то с 18 лет все.
1: Да.
0: Ну, давайте, ладно, хором тогда сыграем, раз уж вы вместе разговариваете. Как маму зовут?
1: Екатерина.
0: Раз уж мама рядом, давайте поиграем тогда. Кать, а вы каждое утро отвозите Стефанию?
1: Конечно, да.
0: Так, в какой класс?
1: 8 класс.
0: Восьмой еще.
1: Вот в школу едем, а иногда на тренировку к 6 утра едем. Так что и каждое утро катаемся.
0: К 6 утра на тренировку?
1: Ну да.
0: Не падал?
1: Нет.
0: Видимо, плавание, да, какое-нибудь?
1: Фигурное катание,
0: ничего себе. Слушайте, круто. А у вас кумир какой, Стефания? Вам вопрос. В фигурном катании. На кого ориентируетесь?
1: Да на всех. Нету кумира.
0: Нету?
1: За собой смотрю, сижу.
0: Так, ну хорошо. Екатерина и Стефания сегодня в отдельной машине по дороге в школу. Будет праздник. Ну и, конечно, можете вместе сходить на концерт, что тоже логично. Сегодня получаете пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony». Поздравляю вас.
1: Вау! Ничего себе! Спасибо.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио Си обязательно поиграем, но уже завтра. 8.34 в Эхтемурге, в центре города плюс 7. Сейчас на радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, 30, телефон 310-1010.
5: Доброе утро. Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США заявил, что беседа состоится очень скоро. Это цитата. На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала этого года. 12 700 мальчиков, 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщает облздрав. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги состоятся в феврале в Лондоне и будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама.
6: Друг, ну как ты? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 30 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8-10. В Каменске-Уральском плюс 9-11. В Полевском плюс 6-8. В Асбесте до плюс 10.
3: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
9: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро и хорошего четверга. Сегодня 8 октября. 8.41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. Минут через 5 на радио Си нас ждет история про создателя поисковика Rambler. Был такой поисковик, который мог искать сайты на русском языке. Конечно, он проиграл другим поисковикам, но что из этого всего получилось, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
7: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
8: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
9: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: На радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Шевской от Краснокомандиров до Эльмашевского рынка, на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов, на Репино и Верхесецком бульваре от Токаря до Мельникова, на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону ЖБИ, Ленина в обе стороны, Белинского в центр.
10: Реклама.
11: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
12: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 8 октября. 9 часов и 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8. Сегодня днем, да, плюс 10. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний четверг. А сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос. И разыграем пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья» для лиц старше 16 лет. Сегодня, 8 октября, день рождения у Юлиана Семенова. Ему исполняется 95. Автор знаменитых детективов «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» и другие. И вот в одном из интервью он говорит, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Чего же никогда не случится? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить, ну и заочно поздравить, конечно же, Юлиана Семенова с днем рождения. В одном из интервью он говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда этого не случится. Чего же не случится с книгой? 235-103.7. Телефон Радио Си. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным

0: главном, в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов. На объездной от Громова до Амундсена. На машинной от переходного переулка до Фурманова. На Амундсена от Бардина до объездной. И в Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали Токарев в сторону Кирова, Космонавтов из центра, Ленина в сторону УПИ.
7: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
8: Срок действия акции до 30 октября этого года.
9: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня, 8 октября, родился Юлиан Семенов, автор знаменитых детективов «17 мгновений весны», ТАСС уполномочен заявить. И вот в одном из интервью он говорит, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Чего же никогда не случится с книгой? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете?
1: Ну, наверное, книга никогда не забудется.
0: Никогда не забудется, да. Но есть еще один вариант, который Юлиан Семенов в свое время сказал. Пока что нет, не про забвение речь.
1: Хорошо, подумаю.
0: Спасибо. Забудется — это был бы очевидный ответ. Где-то рядом. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро, что скажете?
2: Мне кажется, что она никогда не заваляется там, ну, на полке, там, на дальней где-то, то есть в пыли. То есть, ну, всегда будет прочитана.
0: Не заваляется, но тоже вот в копилку тех же самых ответов. Близко, но не совсем точно. Сегодня мы ищем как раз точный ответ, да, который дал нам Юлиан Семенов в свое время. Что же не случится именно с книгой? Немножко сакцентирую вопрос. Радио Си, алло.
3: Я так думаю, что события или истории какие-то, запечатленные в книге, они останутся навсегда и никогда не исказятся уже в написанном варианте.
0: Так, а что с самой книгой никогда не случится? Про события понятно. А что с самой книгой?
3: Сама книга, ну, как говорят у нас на сегодняшний день, что книга – это все. Она у нас всегда будет, никогда не искоренится.
0: Вот ага. Так вот. Ну, вопрос у нас в том, что же с книгой никогда не случится, если автор переживает за своего героя, пропускает историю через себя. Что с самой книгой никогда не произойдет? Вот что сказал Юлиан Семенов по этому поводу?
3: Не могу сказать.
0: Еще думаем, спасибо. Вопрос у нас, собственно, про книгу, не про события. Радио Си, алло.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Меня зовут Ирина. Я думаю, что книга будет интересна читателям всегда, и они будут пылиться на полке.
0: Ирина, спасибо большое. Не будет пылиться, книга будет интересна, ее не забудут. Все, конечно, хорошие варианты, но мы ищем тот самый, который сказал именно Юлиан Семенов в своем интервью. Телефон Радио Си 235-103-7. Что же никогда именно с книгой не произойдет? А сейчас на Радио Си гороскоп.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль. От чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
0: А вот Род Стюарт уже решился и в будущем году отправляется в прощальный большой последний рок-н-ролльный тур. Но со сцены, он сказал, не уходит. Как он позвал всех поучаствовать в своем рок-н-ролльном туре, узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио «Си» – золотые хиты. 9:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио «Си». Сегодня день рождения у Юлиана Семенова, автора знаменитых «17 мгновений весны», ТАСС уполномочен заявить. И вот в одном из интервью он говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой этого никогда не случится. 235-103-7, телефон Радио «Си». Чего же с книгой никогда не произойдет? Что скажете вы?
1: Здравствуйте. Я думаю, что это не произойдет фальсификация.
0: Фальсификация книги?
1: Да. Ну, не то чтобы книги, события книги.
0: Не, мы про книгу говорим. Именно с книгой что-то не произойдет. Чтобы правильно ответить на сегодняшний вопрос, нужно представить себе ту самую книгу. Радио «Си», алло.
2: Алло, алло, а можно ответ сказать на ваш вопрос?
0: Так.
2: Я думаю, что книга никогда не состарится.
0: Книга? Ну почему состарится книга? Вот давайте представим просто книгу, абстрактную.
2: Так.
0: Но она же состарится рано или поздно.
2: События в ней не состарятся никогда.
0: Не, мы не про события говорим, не про содержание даже.
2: А, вы говорите, что будет самой, именно с самой книгой?
0: Да, что никогда с ней не случится. Вот в чем вопрос. Радио «Си», алло, что скажете?
3: Скорее всего, эта книга никогда не ляжет под нож стула, там, стула.
0: Так, вот уже хорошо. Что еще можно сделать книгой? Точнее, чего с ней никогда не произойдет, если автор поработал как следует?
3: Ну, наверное, прижать что-то этой книгой. Возможно, там капусту прижать.
0: Ладно, хорошо. Пока нет, не угадали. Но близко. Уже в правильном направлении начинаем двигаться. 235-103-7. Телефон Радио «Си». Если есть идеи, набирайте. Может быть, кто-то уже догадался. Вспоминаем период времени, в который жил Юлиан Семенов. И что-то с книгой могло произойти, если автор плохо поработал. 235-103-7. Телефон Радио «Си». Звоните. А сейчас на Радио «Си» с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Вебеля 33.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти, я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я что-то вам дал взамен. Затем, одетый в белые брюки, рубашку и пиджак из золотой парчи, Стюарт наклонился к пианино и начал колотить по клавишам, крича и напевая. «Пожалуйста, приходите и посмотрите мой тур. Будет здорово!» И далее Род Стюарт добавил: «Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для всех вас. Она подарила мне жизнь, превосходящую все, что я мог себе представить, и я надеюсь, что в ответ подарил вам приятные воспоминания». Роду Стюарту 81, в России его имя не так на слуху, как Queen и Scorpions, но его хриплый голос слышали многие из нас. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.

0: реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: От цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3. В Екатеринбурге 9:27. В центре города плюс 8. Даже светит яркое солнце. Сегодня днем до плюс 10. Возможно, небольшой дождь, и при этом будет порывистый ветер. Радиуйся с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
0: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
5: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
7: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
8: О, Арт Альянс. ИН-668-521-26-14.
9: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
10: Я все знаю! Ты убил его!
9: Нет, Люк. Я...
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Нет!
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: на Радио Си. Некоторые песни идеально подходят в качестве музыкальной иллюстрации для сегодняшнего дня. А за окном у нас неустойчивая осенняя погода, вроде плюс 8, но очень холодный ветер. На часах 9.32 на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Доброе утро. В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на нефтяном танкере. Судно загорелось 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут день открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. За первое место победителю готовы вручить $1 000 000. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня в течение дня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8,10. В Краснотурьинске плюс 7,9. В Новоуральске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 5,7.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радіо Сі, там, где музыка прежде всего. 9:37 в Екатеринбурге. На Радіо Сі продолжаем разгадывать невероятный вопрос, который сегодня у нас посвящен Юлиану Семенову. Сегодня 8 октября у него день рождения. Это автор знаменитых детективов «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других. И вот в одном из интервью, собственно, в этом вопрос, он говорил, что если писатель по-настоящему переживает за своего героя и пропускает историю через себя, то с книгой никогда не случится этого. Мы уже поговорили про то, что книгу не забудут, книга не будет пылиться. И плавно перешли к тому, что книга никогда не состарится, и этой книгой никогда ничего не подопрут. Не положат под ножку стула, например. Вот эти варианты нам более близки, точнее, близки к правильному ответу. Телефон Радио Си 235-103.7. Что же с книгой никогда не произойдет? В качестве подсказки предлагаю вспомнить, в какое же время жил Юлиан Семенов. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Алло, добрый день, Радио Си. Слушайте, вот я думаю, что книгу могли бы издать на макулатуру.
0: То есть, что с ней никогда не произойдет? Вот в чем вопрос.
1: Ее не утилизируют, не отдадут, не сдадут в макулатуру.
0: Не сдадут в макулатуру. Вот и все, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Вячеслав.
0: Слава, как догадались до такого ответа? Как дошли до него?
1: Так, ну, во время Юлиана Семенова был дефицит с хорошей литературой, поэтому массово люди сдавали макулатуру для того, чтобы купить хорошую книгу.
0: Так.
1: Вот поэтому, когда вот в те времена, да, это было очень распространено, поэтому Юлиан Семенов именно так мог и ответить.
0: Стесняюсь спросить, а вы сдавали макулатуру?
1: Да.
0: А какие книги вы получали за это?
1: А вы знаете, вот были вот серия «Морис Дрю», он был очень популярен, был «Дюма». Вот, ну и Юлиана Семенова тоже, я, по-моему, тоже были по подписке распространялись по вот этим талончикам из вторсырья.
0: Так, хорошо. А какие книги вы сдавали в макулатуру все-таки? Были такие? Попадались?
1: Нет, книги редко сдавали, в основном газеты.
0: Хорошо. Слава, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Прекрасно, что вспомнили. И за это получаете пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья».
1: Большое спасибо, Радио Си. Великолепная радиостанция, великолепный город.
0: Спасибо большое.
1: Великолепные наши слушатели.
0: И еще немного информации на правах рекламы. Вас ждет зажигательная комедия, где случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с неожиданными поворотами, тайнами и романтикой. В ролях Виктор Логинов, Александр Носик, Наталья Хорохорина и другие. Спектакль пройдет 20 октября на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Вячеслав Юрьевич, из района завода РТИ, дал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах RE-MAX и на remax.ru.
6: RE-MAX, шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Зарик Тодоржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
8: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов, на Грузовской и Куйбышево от Белореченской до Сака-Иван-Сети, на Объездной от Громова до Амундсена, на Амундсена от Бардина до Объездной и на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Самые загруженные магистрали Токарев в сторону Кирова, Репина в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама.
9: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио «Оси», «Золотые хиты». 9.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8. Сегодня днем до плюс 10. Порывистый ветер и, возможен, небольшой дождь. А сейчас на радио «Оси» заглянем во всемирную историю и узнаем, как Йоко Оно стала соавтором песни «Imagine», но в 2017 году. Спонсор всемирной истории на радио «Оси» ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил в Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал «Rolling Stone» поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х. Не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии «Песня века» организаторы показали видео и интервью Леннона.

0: радио Си австрийские электронщики «Клан Карусель». 10:20 в Екатеринбурге. Если вы разбираетесь в музыке и любите хорошо проводить время, радио Си приглашает знатоков музыки на квиз. Сыграем вместе в «Туц-туц» квиз «Радиохиты» уже 22 октября. Капитанами команды в этот раз стану я, Андрей Королев, и моя коллега Катя Григорьева. Без любимых хитов не обойдется. Один из раундов будет посвящен песням, которые играют на радио Си. Ну а чтобы присоединиться к игре, заполняйте анкету в группе «Радио Си» ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем участников команды, поиграем в «Туц-туц» квиз, а пока что заходите в группу «Радио Си» ВКонтакте и заявите о себе. Сейчас на «Радио Си» с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос, прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 века, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
1: Реклама.

кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года. Радио «Си».

0: На радіо сі Ben Delay, I Never Felt So Right. Половина 11 в Екатеринбурге, в центрі плюс 8, сьогодні днем до плюс 10. Впереді ночні снайпери, а зараз на радіо сі новості і Єлена Піпія. Спонсор випуска ООО DRL Group, транспортна компанія 30, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося. В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 57-летнюю женщину, которая выходила из магазина. У пострадавшей перелом стопы, сообщает Е1. 7 октября строители без предупреждения закрыли проезд у заправки на улице Анны Бычковой в районе Синих Камней. Оказалось, здесь будут проводить ремонт, и дорога будет закрыта до конца октября. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о трех товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». Украин 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня в течение дня переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 8-10. В Асбесте тоже плюс 8-10. В Каменске-Уральском плюс 9-11. В Полевском плюс 6-8.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере МАКС.
1: Радио Эсси с вами. Сегодня четверг, 8 октября. Сегодня день рождения у основателя первого русского поисковика «Рамблера». Рамблер, конечно, проиграл другим поисковикам, но что из него получилось в итоге, узнаем минут через пять на Радио Эсси.
2: Реклама. Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
1: Поднять настроение себе чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием, а с вкусной игрой на Радио Си можно поднять настроение и окружающим. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и делитесь вкусной радостью с близкими. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioic.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, УГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио ИСИ Тейм Импала и Джени. 10:44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9. Сегодня еще один день, когда некоторые песни на радио ИСИ могут принести вам 1000 рублей на мобильный счет. И сегодня нашей звездочкой дня стала елка. Любая песня елки на радио ИСИ. Как только услышите, набирайте 235-103.7. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1960 года в Ульяновске родился создатель первого русского поисковика «Рамблер» Дмитрий Крюков. Он окончил Московскую академию приборостроения, потом учился в Германии, а став программистом Пущинского микробиологического института, занялся новой коммуникационной средой – интернетом. Зарубежные поисковые системы плохо работали с кириллицей, и Крюков разработал ядро, наткнулся на слово «рамблер» – странник или бродяга, и увидел схожесть с работой поисковой машины, которая бродит по сайтам, собирая информацию. Осенью 96-го «рамблер» стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. «Рамблер» в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат», блог-платформа «LiveJournal» и компания «Афиша».
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «Ривьера Галактика», дом «Стан».
1: Радио «Си».

радиосе с вами. На часах 10:57 в центре Екатеринбурга, плюс 9. Как себя ведут некоторые подростки в общественном транспорте, в трамваях, например, и что им за это бывает, узнаем из новостей на радиосе через 3 минуты. А сейчас на радиосе мелодия песни «Strangers in the Night».

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си Новости» и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области сегодня в 10:30 утра. Об этом сообщают в региональном МЧС. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при атаке БПЛА. В регионе возможны ограничения мобильного интернета. Беспилотную опасность объявили также в соседнем Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов. О своем решении сообщила Росавиация, пишет Е1. Воздушную гавань закрыли с целью обеспечения безопасности гражданских судов. Возможны сбои в расписании. Пассажиров призывают следить за объявлениями и онлайн-табло. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85.48, евро 96.33.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8-10.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Ронан Китинг и «If Tomorrow Never Comes». Иногда хочется посмотреть, что же будет завтра, что будет послезавтра. И, кстати, что касается погоды, то можно точно сказать, что в предстоящие выходные у нас будет тепло. В ближайшие дни даже потеплеет до плюс 15. Но при этом сохранятся и ночные заморозки. Без этого уже никуда. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего четверга в компании с отличной музыкой на радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября и теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
5: Зарикто в международном в Центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: жизни.
1: Деньги.
0: Телефон.
2: В игре «Песня, деньги, телефон» на Радио Си все очень просто. С утра мы объявили, что сегодняшней нашей звездой стала елка. Об этом можно было также прочитать и в группе Радио Си ВКонтакте. И услышав любую песню елки, вы дозваниваетесь на Радио Си по телефону 235-103-7, а оказавшись первым, получаете 1000 рублей на счет мобильного телефона. Песня елки уже прозвучала. Давайте узнаем, кто быстрее всех смог набрать телефон Радио Си 235-103-7. Кто внимательнее всех слушает сегодня Радио Си? Радио Си, алло.
3: Алло, доброе утро, это Михаил.
2: Прозвучала елка. Быстрее всех набрали телефон Радио Си. Миша, как так у вас получилось? С утра слушаете внимательно?
3: Да, я очень внимательно слушаю эфир.
2: Хорошо, чем вообще занимаетесь?
3: Отдыхаю, да.
2: У вас сегодня выходной?
3: Да.
2: Миш, вот полезно слушать внимательно Радио Си. За это можно получить 1000 рублей на мобильный счет. Я вас поздравляю, 1000 сегодня ваша.
3: Спасибо огромное.
2: Наша сегодняшняя звезда – это елка. У елки много красивых, интересных песен, а самое главное – узнаваемых. Как только сегодня еще зазвучит елка, сразу набирайте телефон Радио Си 235-103-7. Игра «Песня, деньги, телефон» на Радио Си проходит до 30 ноября, каждый день.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это музыкант По Чилл и мелодия Стей. 11.29, в Екатеринбурге в центре города плюс 9, сегодня в течение дня плюс 8.10 и порывистый ветер. Впереди у нас Паде и Мурат Салман о том, что время бежит, время течет, time flies. Сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый день. Правительство выделило 10 700 миллионов рублей на поддержку закрытых для гражданских рейсов аэропортов России. Деньги пойдут на компенсацию расходов и процентов по кредитам. Завтра в Свердловской области включат сирены с 10.40 до 10 часов 43 минут. Граждан призывают не паниковать, это будет плановая проверка системы оповещения. В Урфу открыли памятную доску в честь ученого и ректора УПИ Станислава Набойченко. Он занимал пост ректора с 1986 по 2007, ушел из жизни в 2022 году. Школьное телевидение запустят до конца года в 30 регионах. Во время перемен будут показывать короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре и исторической памяти. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
5: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду. И плюс 8,10.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Си».

0: на радио Си. Дэвид Грей, песня «Sail Away». Это когда под парусами, куда-нибудь вдаль. Очень красиво. Кстати, сегодня хороший гоночный ветер, как сказали бы яхтсмены, но уральские яхт-клубы уже поднимают лодки из воды и готовятся к зиме. 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си. Три песни, которые радуют нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Эми Макдональд, та самая девушка с гитарой, песня «This is the life». Чуть раньше «Boom Funk MCs». Фристайла, а откроет золотую коллекцию радио Си Лаура Бренниган.
1: Золотая коллекция радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
2: Саш, напоминаю про пуховик.
3: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
2: «Соболь» в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
3: А почему туда-то?
2: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
4: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.

0: Радио Си, Эми Макдональд в золотой коллекции этого часа. В Эхтеморге без 5.12, с вами Андрей Королев. День добрый, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Джеймс Ласт и мелодия «Одинокий пастух». Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге, на радио Си новости, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирования не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И о погоде на радио 7, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 9, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4, и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Крис Ри. Меня зовут Леонид Филиппов, и немного полезной информации. Мы собираем команду на музыкальный квиз. 22 октября встречаемся на игре «Тутс квиз», радиохиты, капитаны команды Андрей Королев и Катя Григорьева. Присоединяйтесь, заполняйте анкету в группе радио Си ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем игроков команды. На часах 12:11 и далее на радио Си. Алена Свиридова.
1: Реклама. Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяцев. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22 22 181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
2: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Это Алена Свиридова, только что на Радио Си, на часах 12.18, к музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в III веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тут вы деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумбикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За тысячи лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Radio C.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: На радио Зия музыка, которую мы любим, и только что группа «Пицца». На часах 12.31, далее на радио Зия Ариана Гранде, но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Федеральная налоговая служба выявила 8 миллионов трудоспособных россиян, которые не платят налоги. Таких людей с начала 2022 года стало на 3 миллиона 700 тысяч меньше. Аэропорт Кольцово временно не принимает и не выпускает самолеты. Это связано с режимом беспилотной опасности, объявленной в регионе. В Свердловском ЗАГС собрании впервые за 15 лет сменится председатель. Людмила Бабушкина уходит с поста спикера. На ее место приходит Дмитрий Жуков, первый зампред. А Людмила Бабушкина займет пост заместителя, сообщает Е1. Голая статуя Дональда Трампа появилась у здания Европарламента во Франции. Скульптуру назвали «Оранжевая чума». В руках президент США, сидящий на плечах очень худого человека, держит клюшку для гольфа, пишет немецкая газета «Шпигель». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на радио 7. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За окном в эти минуты плюс 9. А завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что NEC, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Westlife и Scorpions с хитом You and I. И в самом начале Лен Росс.
1: Реклама.
2: Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
3: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималэнд.ру. ООО УК Сималэнд. ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
6: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Зарик Тодоржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
8: Золотая коллекция. Радио.

На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Вестлайф». Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Си» инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Елена Пипе.
1: Добрый день. Мошенники используют еще один способ обмана россиян. Предлагают им срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. При этом, как рассказал «Комсомольской правде» IT-эксперт Александр Токаренко, злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла мошенники получают доступ к банковским приложениям и госуслугам. При этом звонящие могут подменить номер, поэтому лучше самостоятельно перезвонить в организацию по ее официальному телефону. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту. Но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». На Екатеринбург завтра обрушится магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Впрочем, буря будет недолгой и слабой. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. По данным НАСА, расстыковка прошла в среду в 15.05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар 85.48, евро 96.33.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 9, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект найти город, цена сайте наша.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
6: На Радио Си пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Роксет. Spending my time.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что тут окутунем. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения, и не забывайте про нашу игру под названием «Песни, деньги, телефон». Сегодня с нетерпением ждем любой из хитов певицы «Елки». Как только услышите ее песню, дозванивайтесь первым по телефону 235-137 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры «Песни, деньги, телефон» на сайте radio7.ru.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 6-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714-42-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями. Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и только что Стинг и Крейг Дэвид. На часах половина второго, далее на радио ИСИ Джордж Майкл, но прежде новости Елена Пипе, спонсор ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый день. Правительство выделило 10 700 миллионов рублей на поддержку закрытых для гражданских рейсов аэропортов России. Деньги пойдут на компенсацию расходов и процентов по кредитам. Завтра в Свердловской области включат сирены с 10.40 до 10 часов 43 минут. Граждан призывают не паниковать, это будет плановая проверка системы оповещения. В Урфу открыли памятную доску в честь ученого и ректора УПИ Станислава Набойченко. Он занимал пост ректора с 86 по 2007, ушел из жизни в 2022 году. Школьное телевидение запустят до конца года в 30 регионах. Во время перемен будут показывать короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре и исторической памяти. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И погода на радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: На радио «Зим» меньше слов и больше музыки. Только что Юлия Зиверт, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Долорес Ориордан, «Одинари Дэй», еще «Статус-кво» и в самом начале «Куин».
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.

0: кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
2: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсоры П. Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи «Мяха Соболь».
2: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
5: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
6: Магазин «Соболь».

0: Марафон.
1: С вами Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Флипов. Пришло время пообщаться. Радио Си, алло, добрый день.
2: Добрый.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Анна.
1: Анна, очень приятно, Анна. Судя по голосу, вашему вот настрою, который прямо ощущается, что-то важное вы хотите сообщить всем нам.
2: Ну, мне кажется, я отгадала, что поет елка.
1: Ну, конечно, совершенно верно, Анна. Все правильно вы сделали. И дозвонились первой после хита «Елки», поэтому я поздравляю вас с победой в игре «Песни, деньги, телефон». В самое ближайшее время 1000 рублей прилетит на ваш мобильный счет.
2: Спасибо большое.
1: Вот такие потрясающие новости.
2: Я очень рада.
1: Анна, чем занимаетесь в данную минуту? На работе находитесь?
2: Нет, я сегодня выходная и по дому приборка.
1: А, понятно. Ну, это тоже своего рода работа, но, наверное, такая более приятная. Да, особенно когда играет Радио Си. А, и сегодня вам улыбнулась удача, повезло в нашей игре «Песни, деньги, телефон».
2: Я так рада. Первый раз позвонила, первый раз зазвонилась. Спасибо большое. Анна из Первоуральска. Благодарю Радио Си. Люблю вас слушать.
1: Я напомню, играем мы до 30 ноября этого года, играем каждый день и выходные тоже, так что шансы есть абсолютно у каждого. Подробности игры на сайте radioc.ru. Золотую коллекцию мы слушаем далее в этом выпуске: Готье, Кимбра и Реднекс, и в самом начале Сандра.
3: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
10: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру. ООО УК Сималенд. ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
11: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Гати и Кимбра, далее на Радио Си Моден Токен, Юра Нацелон, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Договоренности по Украине должны быть надежными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, то есть на поколения, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Данный конфликт нуждается в комплексном решении, поскольку частичные разрозненные соглашения не способны обеспечить прочный мир. Сейчас продвижение к полноценному урегулированию не наблюдается, сказал Песков, которого цитирует агентство ТАСС. В Свердловской области отменили опасность атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим беспилотной опасности действовал с 10:30, продлился около 3 часов. В Кольцово вводились временные ограничения на полеты самолетов. Угроза атаки вражеских дронов в это же время объявлялась по всему Уральскому федеральному округу, включая Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ямалы, Югру. Режим действовал и в соседнем Башкортостане. 14-летнего зацепера, напавшего на водителя трамвая с перцовым баллончиком в Екатеринбурге, не стали арестовывать, подростка отпустили. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пострадавшая вагоновожатая, которая получила ожог глаз и сейчас находится на больничном, претензий к несовершеннолетнему хулигану не имеет, сообщает агентство ИАН. Колпаки для сна внезапно вернулись в моду. Их продажи в России за месяц выросли почти на 4000%, сообщает телеграм-канал Шот. Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Ночные шапочки раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Цены стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, мужьям и детям, чтобы не мерзли ночью. Доллар 85.48, евро 96.33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: И погоде на радио 7, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в пятницу без существенных осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 2, плюс 4 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
4: Глазурит. Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Брайан Ферри, и немного полезной информации мы собираем команду на музыкальный квиз. 22 октября встречаемся на игре «Туц-туц-квиз. Радиохиты». Капитаны команды Андрей Королев и Катя Григорьева, присоединяйтесь, заполняйте анкету в группе «Радио Си ВКонтакте», а 16 октября мы случайным образом выберем игроков команды. На часах 15.11 и далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
5: ООО «Remax» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: «Рокетс» Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей!
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио «Си».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Ева Польна. На часах 15.31, далее на радио «Си» Шабузи, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ООО «Системы комфорта», компания «СКУРАЛ».
1: Добрый день. У первого губернатора Свердловской области сегодня день рождения. Эдуарда Росселя с 89-летием поздравил нынешний глава региона Денис Паслер. В своем поздравлении он назвал именинника народным губернатором, истинным патриотом родного края. Аномально теплые выходные пообещали свердловчанам синоптики. В Екатеринбурге 10-11 октября ожидается до плюс 15, на несколько градусов выше климатической нормы, сообщает Уралгидромет. В Москве сегодня прощаются с Анатолием Кашпировским. Главного мага СССР похоронят на Троекуровском кладбище. Токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В среднем им предлагают 209 тысяч рублей в месяц. На треть больше, чем год назад, сообщает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И о погоде на радио «Сим». За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Сим».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и это Константин Никольский. На часах 15.41 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Милен Фармер и Ерейжи. И в самом начале Юритмикс «Sweet Dreams».
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
6: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл». Количество товара ограничено.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
11: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
12: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зорикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зорикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября. Ежедневно, кроме понедельников.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин кожи «Меха Соболь».
13: Саш, напоминаю про пуховик.
14: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
13: В Соболе, в мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
14: А почему туда-то?
13: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
15: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», мегаполис, 3-й этаж.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Радио Си приглашает знатоков музыки на квиз. Сыграем вместе в Тутс-Тутс-квиз радиохиты уже 22 октября. Капитанами команды станут ведущие Радио Си Андрей Королев и Катя Григорьева. Без любимых хитов не обойдется. Один из раундов будет посвящен песням, которые играют на Радио Си. Чтобы присоединиться к игре, заполняйте анкету в группе Радио Си ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем участников команды. На часах 16:10 и далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 6671427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Скорпионс». На часах 16:30, Делин, радио «Зия», Алекс Ворон. Но прежде новости. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 миллион рублей, если семья ранее не получала эту выплату. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, пишет «Российская газета». Десятки людей пришли сегодня проститься с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Родные, друзья, коллеги и поклонники. Многие не сдерживали слез, пишет газета «Известия». Церемония состоялась в Большом зале на Троекуровском кладбище. Похороны будут закрытыми. Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Две постановки театра «Урал. Опера. Балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это постановки «Сивильский цирюльник» 25 года и «Мефистофель» текущего года. Церемония награждения состоится 28 ноября. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погоде на радио «Зим». Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». За окном в эти минуты плюс 10. Завтра в пятницу без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 2, плюс 4. И завтра днем до плюс 11.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: difunto.
1: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Хуанес. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Фаррелл Уильямс, еще Роксет, и в самом начале Альбана Ремина Пауэр, Филичита.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
5: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
9: Зарикто. В Международном центре искусств Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
10: Золотая коллекция. Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. «Центр косметологии и пластической хирургии» имени Нудельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
12: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

Золотые хиты на Радио Си, и только что Фару Уильямс, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си и Тайп, и перед этим музыка понятная без слов.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 000 000 рублей, если семья ранее не получала такую выплату, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер мат-капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции, отметил министр. Отдельно он остановился на корпоративных программах поддержки. Так, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже 227 предприятий страны, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге дали тепло во все социальные здания и почти в 99,5% жилых домов. В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций, сообщили в пресс-службе мэрии. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме. По вопросам запуска отопления горожан призывают в первую очередь обращаться в УК или ТСЖ. Также можно получить информацию в городской единой дежурно-диспетчерской службе, пишет «Новый день». В Москве сегодня простили с Анатолием Кашпировским. Церемония прошла в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище столицы. На нее пришли десятки людей, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники. Похороны пройдут в закрытом формате. Напомню, Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил известность в конце 1980-х на телевидении. В эфире он давал установки на здоровье и богатство. В научном сообществе методы Кашпировского критиковали, напоминает РБК. Две постановки театра «Урал-опера-балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это «Сибирский цирюльник» и «Мефистофель». Экспертный совет премии рассмотрел 159 заявок. В шорт-лист вошли 12 театров и 18 солистов, пишет областная газета. И напоминает, что опера «Сибирский цирюльник» – это премьера 25-го года. «Мефистофель» – единственную законченную оперу итальянского классика Арриго Бойта в «Урал-опере» презентовали в этом году. Церемония награждения состоится 28 ноября. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью плюс 2-4, днем до плюс 11.
2: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
4: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ Холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Немного французского шарма от Патрисии Касс. «Мадмуазель Шантале Блюз» на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот вечер. Дальше с нами ДДТ. Новая жизнь.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах «Римэкс» и «Римэкс.ру». ООО «Римэкс» шины «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов, плотно на Екате от Березовского тракта до реки Березовка. Сибирский тракт стоит от Комсомольской улицы до Восточной, Космонавтов от Индустрии до Заречной улицы, плотно на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Самая загруженная магистраль сейчас – это Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама. Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на «Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» «Июль» на «Металлургов 65».
13: Срок действия акции до 30 октября этого года.
14: Радио «Си» 103.7 FM.
15: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Сейчас наверняка у большинства уже активность в рабочих чатах снижается. Все-таки финал рабочего дня, вечер. Проведем это время в компании классной музыки Радио Си. У нас только что Дати, Take Me There, а дальше рок-легенды, Queen, Friends Will Be Friends на Радио Си.
1: Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
4: На цель конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HST.
5: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
6: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
7: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, продукты уточняйте в магазинах.
8: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
9: О, Арт Альянс. ИНН 668-521-26-14.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. Это «Авентура». Дальше «Weekend» «Dancing in the Flames». Этот хит буквально через полторы минуты. Пока же новости расскажет Людмила Гусева на Радио 7. Спонсор ООО «Системы комфорта» – компания «СК Урал».
1: Добрый вечер. Мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени ФНС. В сообщениях они предлагают перейти по ссылке, чтобы узнать о начислениях. Налоговики предупреждают, что не отправляют уведомления через мессенджеры и не используют их для оплаты налогов, пишет областная газета. И помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. В чате можно круглосуточно задавать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, смене имени и так далее, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Как говорится в сообщении Нобелевского комитета, она отмечена за смелые, инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы. Это была цитата. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью плюс 2-4, а днем до плюс 11.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Друзья, напомню про песни «Деньги, телефон». Мы объявили звезду дня, и сегодня это «Елка». Поймайте песни «Елки» на 103.7 FM, звоните по номеру 235-137, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни на 1000 играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Дальше «Ace of Base», «Moby Natural Blues» и начнем золотую коллекцию со «Стиви Уандера».
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: «Малахитовый экспресс» от «Сималэнд». Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай «Малахит». Больше «Малахитов», больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
6: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте «Сималэнд.ру». ООО «УК Сималэнд». ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
8: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО «ПК Руда». ОГРН 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшие пробки – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Сибирский тракт, опять же, Декабристов от Комсомольской улицы до Белинского. Плотно на Восточной улице от Советской до Ткачей. На Блюхера проезжей от Комсомольской до Краснодарской улицы. Гурзовская, Куйбышева стоят от Белореченской до улицы Бажова. По магистралям самые загруженные Блюхера в обе стороны, Ленина к Визу, Восточная к ЦПКО.
1: Реклама.
9: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
10: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
11: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
12: Магазин «Соболь».

0: Радио Си. Дайдо на старте, White Flag, а сейчас музыка, понятная без слов. Jasper Forks, River Flows in You на Радио Си. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловская, 57. Загорелся жилой дом. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет Ядин. Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью до +4, днем до +11. Это чуть теплее, чем сегодня.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Наутилус Помпилиус «Во время дождя» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Небо, кстати, над Екатеринбургом расчистилось, даже вот солнце было относительно недавно, что, конечно, очень-очень радует. Дальше у нас Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». Слушаем хит буквально через минуту.
1: Реклама. Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: Выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это Сибирский тракт от Восточной до переулка Активистов. Прям стандартная пробка последнее время. А Куйбышева стоит от 8 марта до Московской улицы. 8 марта от Бориса Ельцина до Куйбышева. Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Сибирский тракт Декабристов от Комсомольской улицы до Белинского. По магистралям самые загруженные: Ленина к Визу, Восточная к ЦПКИО, 8 марта к Ботанике.
3: Реклама. Встречайте первые Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 октября этого года.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе по будням после 8 утра ловите вкусную игру и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Все, что нужно, это дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок, ну или кого хотите угостить. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. Дальше на Радио Си с нами Полина Гагарина. Обезоружена.
0: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
2: Зарикто. В Международном центре искусств Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Желаю всем отличного вечера. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. У нас только что доктор Алпан. Через 3 минуты Оливия Дин, So Easy. А сейчас Анна Романова. Интересная тема на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в 3 веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тут вы деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумбикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За тысячи лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Кирова. Кто же в финале рабочего дня получит дополнительный бонус в виде 1000 рублей на мобильный счет, узнаем прямо сейчас. Напомню, мы играем в песню «Деньги, телефон». Был загадан исполнитель, он прозвучал. Задача была, как только зазвучал исполнитель, дозвониться первым. Есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Евгений беспокоит вас. Я елку услышал. А это значит, мы приз выиграли.
0: Ну что ж, мне только остается вручить, образно выражаясь, приз. Это 1000 рублей на мобильный счет. Вы первым поймали загаданного исполнителя, ну и получаете, соответственно, 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот, за песню «Деньги».
1: Спасибо большое. Здоровья всем. И приветы родственникам и знакомым.
0: Напомню, в песне «Деньги, телефон» играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на нашем сайте radio.si.ru. Дальше «Золотая коллекция» для вас Махмуд Архан, Майкл Джексон и Сиси Кейдж.
2: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: Тук-тук-тук, в дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления, в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Спейс-рок вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. «Рокетс», успей.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООН «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Декабристов. На Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов. Здесь скорость потока 1 км в час. Также медленно движутся машины на Куйбышево от 8 марта до Московской. Плотно на Щерса, Амундсена от Сурикова до Объездной. На Челюскинцев Московской от Ельцина до Куйбышева. На Сибирском тракте Декабристов от Комсомольской улицы до Чапаева. По магистралям самые загруженные — это Восточная к ЦПКО, Белинского в центр, Ленина в обе стороны.
9: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
10: Радио «Си». 103.7 FM.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Друзья, напомню, что мы собираем команду на музыкальный квиз. 22 октября встречаемся на игре «Туц-туц-квиз» — радиохиты. Капитаны команды Андрей Королев и Катя Григорьева. Присоединяйтесь, заполняйте анкету в группе «Радио Си» ВКонтакте. 16 октября мы случайным образом выберем игроков команды. Дальше на «Радио Си» «Аха», «Crying in the Rain» покажем музыка, понятная без слов. «Вангелис» на «Радио Си».

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. В работе российских сайтов и приложений произошел массовый сбой, сообщают сервисы «Детектор 404» и «Даун Детектор». Неполадки начали фиксировать после пожара в дата-центре Яндекса в рязанском городе Сасов. Работу дата-центра полностью приостановили. В компании предупреждали о том, что некоторые сервисы могут быть временно недоступны. Позднее сообщалось, что возгорание на кровле объекта произошло после атаки беспилотников. В расположенных рядом жилых домах были выбиты окна. Одним из первых заметных сбоев стала проблема с Яндекс.Почтой, отмечает «Москва-24». В Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы. Это связано с режимом опасности от беспилотников, который сегодня действовал около 3 часов во всем Уральском округе, а также с ограничением работы Екатеринбургского аэропорта. Так, согласно онлайн-табло Кольцово, задерживаются с вылетом самолета в Ереван, в Уфу, в Санкт-Петербург и в Волгоград. В Москву один рейс уральских авиалиний отменен, еще один рейс этой авиакомпании задержан. 25 новых автобусов прибыли в Свердловскую область в рамках программы льготного лизинга Минтранса. Всего в этом году по этой программе планируют поставить 132 машины в 5 муниципалитетов региона, сообщили в департаменте информполитики. Новый транспорт уже распределили по городам области. Так, в Краснотуринск отправили 3 автобуса, в Верхнюю Пышму 6, в Екатеринбург 16. Всего Екатеринбург должен получить 105 машин, Ревда еще 12 и 6, еще Каменск-Уральский, сообщает Ядин. Под Екатеринбургом медведь неожиданно вышел на трассу под автомобиль. Инцидент случился вечером 7 октября на дороге в сторону Старопышминска. По словам автомобилистки из Березовского, зверь выскочил перед ней на проезжую часть в сторону тропы здоровья. К счастью, никто не пострадал, но на автомобиле осталась небольшая вмятина, пишет Ядин. Напомню, этой осенью медведи стали чаще выходить в населенные пункты и на дороге. Специалисты и охотники называют основной причиной нехватку корма в лесах. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью до плюс 4, днем плюс 9.11.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Напомню правила: кто третьим дозванивается до Радио Си, тот и забирает пригласительные билеты на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение» театра «Провинциальные танцы». 235-103.7, набирайте номер Радио Си, играем в «Третий звонок». Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООН «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Восточной улицы до Активистов. Щорса Амундсена стоят от Сурикова до Объездной. Сибирский тракт Декабристов от Активистов до Чапаева. Челюскинцев Московская от Маршала Жукова до Куйбышева. Куйбышева стоит от Луначарского до 8 марта. По магистралям самые загруженные – это 8 марта к Ботанике, Ленина в обе стороны. Вот нестандартная пробка на Малышева по направлению к Центральному стадиону. Здесь 8 баллов, и это на целых 3 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
2: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
3: Срок действия акции до 30 октября этого года.
4: Радио Си. 103.7 FM.

0: Давайте посчитаем до трех и вручим приз. На радио Си играем в третий звонок.
1: Добрый вечер, Роман. Это опять Светлана. Вчера звонила, третий звонок, была вторая. Интересно, какая я сегодня?
0: Светлана, вы номер один. Вы обогнали всех.
1: Ура! Ну, хорошо. Значит, в следующий раз точно буду третья.
0: Давайте пробовать. Спасибо, что набрали.
2: Добрый вечер.
0: Вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Отлично, спасибо. Передаю привет мужу Алексею, Паше, дедушке, если он меня слышит сейчас, деда Игорь, вот, если он на даче. Вот. И так всем, кого узнал, кто меня узнал, и всему Екатеринбургу.
1: Роман, это Светлана. Мне так никогда не везло. Я снова дозвонилась.
0: Светлана,
1: вторая или третья?
0: Ну, второй вы не можете быть. Была пауза, мы с кем-то разговаривали. Значит, остается один вариант. Вы номер...
1: Три.
0: Да, точно. Я вас поздравляю. Мне остается только вручить приз. Это пара билетов на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение. Театра провинциальные танцы. 16+». Поздравляю еще раз.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это современное переосмысление знаменитой «Баядерки» на музыку Людвига Минкуса. Хореограф Татьяна Баганова обращается к классическому сюжету, чтобы рассказать о неутоленной жажде любви и невозможности отпустить прошлое. Спектакль пройдет 8 ноября на сцене Театра Колизей для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки, ну а через минуту Рик Эсли «Never Gonna Give You Up».
3: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: этот прохладный осенний вечер для вас прекрасная музыка на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Включаем хит «Tonight» от Реймана, перед этим «Terence Trent D'Arby», а начнем нашу «Золотую коллекцию» Радио Си с Криса Дебурга.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
3: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
6: Не оферта. Предложение ограничено.
7: Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
8: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru. ООО «УК Сималэнд». ПРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
0: На Радио Си ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 4 балла показывает сервис «Яндекс.Карты». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Фронтовых бригад стоят от Норильской до Шевской. Объездная дорога от Московской до Амундсена. Сибирский тракт от Комсомольской до Восточной. Дегенина от объездной дороги до Краснолесья.
1: Реклама.
9: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин кожи и меха «Соболь».
10: Саш, напоминаю про пуховик.
11: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
10: В «Соболе» в мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
11: А почему туда-то?
10: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
12: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», мегаполис, третий этаж.

0: the shape of you.
1: С нами только что Эд Ширан на Радио Си в золотой коллекции часа. Роберт Майлз на старте, ну а сейчас настоящий пионер французской электронной музыки Жан-Мишель Жар на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Тимбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью плюс 2-4, а днем в Октябрьске плюс 9-11. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень атмосферный, цепляющий хит Ланы Дель Рей «Young and Beautiful» — «Молодая и красивая». Калашников с вами, дальше новинка «Dati Take Me There». Этот хит буквально через 4 минуты, а раньше не пара, песня о любви, которой не было.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол.
9: Количество товара ограничено.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Гаррет Гейтс, чуть раньше No Mercy, Where Do You Go, а начнем с рок-легенд Eagles на Радио Си в золотой коллекции часа. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи и меха Соболь.
2: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине Соболь.
3: Магазин Соболь полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
4: Магазин Соболь.

0: С нами только что E-Type на радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Даррен Хейс, Insatiable, ненасытная, ну а сейчас время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки. Вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы. В каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальности.

0: Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. По договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. «Moonlight Sonata» — так называется мелодия, которую мы послушаем.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: You shot me so damn good. You shot me then you

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.